0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
2: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
4: Сегодня я буду проповедовать на тему, я назвал ее «Бог благ к неблагодарным и злым». Довольно странное название, но я это название не придумал, я взял его из слов Иисуса Христа. «Бог благ и к неблагодарным и злым». Так можно правильнее сказать. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 6 главу, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». Вот очень интересное. Даешь взаймы, а назад не ждешь. «И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Вот очень интересные слова, которые сказал Христос. Очень многих людей эти слова ставят в тупик. Реально, практически, если, скажем так, всякому, кто будет у меня просить, я буду давать, я в итоге останусь ни с чем. И если узнают обо мне, что я такой вот весь дающий, то я думаю, что очередь будет у меня стоять не меньше, чем у мавзолея Ленина когда-то стоял. Все захотят что-то получить, но мы реально понимаем, что как-то это неправильно. Будете сынами Всевышнего, ибо Бог благ и к неблагодарным, и к злым. Я хочу, чтобы мы эти слова разобрали в соответствии с Писанием, не одним текстом. Вот если один этот стих взять, то, конечно, будет очень сложно. Но есть дух самого Писания. Когда мы говорим о том, что мы будем сынами Всевышнего, мы должны очень четко для себя осознать, что мы никогда не сможем быть лучше Бога. мы в земной жизни, пока мы в теле, мы даже никогда не достигнем уровня Бога. Да, духовно, в духе, вы посажены на небесах во Христе Иисусе, одесную Отца там и так далее. Это, ну скажем так, такое юридическое положение. Но фактически, можете потрогать, вы сидите на стуле сейчас, а не на небесах. Это тоже нужно очень хорошо разделять и понимать, чтобы не было крайностей, а то некоторые уже чересчур уверены в том, что они уже полностью на небесах. Мы реально сталкиваемся с проблемой, мы реально сталкиваемся с какими-то своими греховными желаниями, наклонностями. Мы с этим боремся, оно возникает у нас периодически. Если мы возьмем один пример, слова Иисуса Христа: «Просящему у тебя дай». Вот если взять только этот стих, это получается: любому просящему, который у тебя попросит, дай. Но давайте посмотрим на Бога. Бог дает каждому, кто у Него просит. И тут мы начинаем думать. Вроде написано, Иисус говорит: «Просите, и дано будет вам». Речь идет о Боге. Но если мы возьмем послание Иакова: «Просите и не получаете». Это тоже Священное Писание. Оказывается, не на каждую просьбу Бог отвечает. Не каждое желание Бог удовлетворяет. И знаете, как легко эту проблему решить? Очень простой есть ключ. Иаков говорит: «Потому что просите не на добро». И вот, когда человек действительно жаждет, голоден, замерзает, ну, сложная ситуация, и он обращается ко мне за помощью, и у меня есть, то, конечно, если я нормальный даже человек, даже если я неверующий, но нормальный, я должен помочь человеку, это естественно. Но когда человек и не пытается что-то делать в своей жизни, не собирается работать и так далее, и просит, это совершенно другая ситуация. И там работают совершенно другие правила. Апостол Павел говорит: кто не работает, тот пусть и не ест. Это, кстати, не Ленин сказал, это апостол Павел сказал почти 2000 лет назад. Это Ленин скопировал. То есть, если помогать такому человеку, это не на добро. И этого делать нельзя. Но люди вырывают один стих и на нем строят целую доктрину. Любой, кто обратится ко мне за помощью, я должен помочь. Почему? Потому что я должен быть сыном Всевышнего, а Он благ и милосерд, благ и к неблагодарным и злым. Но я тоже хочу эти слова посмотреть через другие тексты Священного Писания. Что значит Бог благ к неблагодарным и злым? Деяния святых апостолов, 14 глава, 16 и 17 стих. Говорится о Боге, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. То есть Бог допустил это. И люди ходили своими путями. То есть, другими словами, жили как хотели. И очень часто жили неправильно, потому что жили по своим человеческим похотям. И зашли первый мир, созданный Богом, зашел настолько далеко, что пришлось сделать потоп. И весь мир был уничтожен. Это не потому, что они такие хорошие были, все у них было хорошо. То есть Бог показал свое отношение к их жизни и к их делам. Пришел суд Божий. Известное, ну, на слуху просто это, Содом и Гоморра. Они тоже жили по своим похотям. И Бог попустил им поступать так, как они считают нужным. Но это не значит, что Бог это одобрил. что Бог это освятил и с этим смирился. Сказал, ну ладно, раз так хотите, пусть так и будет. Новое правило придумаем. Нет, Бог показал свое отношение, но что значит Бог благ к неблагодарным и злым? Вот я хочу прочитать 17 стих. Бог попустил им ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая им с неба дождь и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. То есть Бог проявлял свою заботу. Но это не значит, что Он одобрял их поведение. Это же Бог делал и до потопа. Но тем не менее, свое отношение к их поступкам Он очень четко показал потопом. Он был против этого. Это же происходило в Содоме и Гоморре. Почему Лот со своей семьей оказался в Содоме и Гоморре? Знаете почему? Там хорошо было жить. Ему Авраам сказал, выбирай. И он выбрал, потому что там были времена плодоносные, там все хорошо, то есть жизнь нормальная была, как ему показалось, по крайней мере. Но от Содома и Гоморры ничего не осталось. Бог уничтожил огнем и серой. И поэтому, когда мы говорим о том, что Бог благ к неблагодарным и злым, мы должны понимать, это не отменяет покаяние. Проповедуя в Афинах, в Афинском Ареопаге, в Греции, апостол Павел сказал очень интересные слова. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться». И дальше апостол Павел объяснил, почему. Потому что Бог назначил день, в который будет суд. И Бог хочет спасти человека. Очень простой вопрос. Хочет ли Бог, чтобы все люди спаслись? Вот любой из нас скажет «да». Мы можем сослаться на послание апостола Павла, в котором он говорит «ибо хорошо и угодно Спасителю нашему, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Это его воля, она выражена в написанном слове. Но теперь второй вопрос, а все ли спасутся? И любой из нас скажет «нет». Потому что Бог не хотел? Нет. Потому что люди выбрали другой путь. Был ли Бог к ним благ? Да. Посылал дождь, давал пищу, веселье было, все хорошо было. Но согласен ли Бог с тем, как они жили? Нет. Я прочитаю еще один текст. Это первое послание к Коринфянам. Это известные слова. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. Где апостол Павел говорит о неверующем муже и о неверующей жене и о детях в этой семье. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 14 стих. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Я бы хотел, чтобы мы не перепутали слово «освящается» со словом «спасается». Может ли неверующая жена взять с собой на небо неверующего мужа? 100% нет. И точно так верующий муж не может взять с собой неверующую жену. Но здесь сказано, что освящается. Когда речь идет о восхищении церкви, Иисус приводит некоторые примеры. И один из них таковой. Двое на постели, один берется, а другой оставляется. Речь идет не о плацкартном вагоне, что они в одном купе там где-то там или сидят двое на постели, один пассажир взялся, второй остался. Речь идет о муже и жене. Если бы это были блудники или прелюбодеи, ни один бы, ни второй не взялся, потому что написано, таковые Царство Божьего не наследуют. Просто соседи, сосед с соседкой лежал на постели, тоже навряд ли вы в это поверите. То есть речь идет о муже и жене. И почему-то один восхищается, второй нет. Когда апостол Павел говорит о освящении, то это значит, что особая или большая, чем у остальных людей, милость и благость. Вот что дает верующий муж или верующая жена, но спасти не может. И дети ваши в таком случае будут святы. Что такое святой? Святой – это отделенный. Это тоже речь идет о какой-то особой милости. Ну, скажем так, больше, чем у других. Но речь не идет о спасении. У Бога нету внуков. Не существует. У Бога есть только дети. И если мама или папа, или мама и папа верующие, это не делает автоматически верующими их детей. Для того, чтобы их дети обрели спасение, им лично нужно будет покаяться и уверовать. И свидетельством такого покаяния будет добровольное, осознанное принятие водного крещения. Некоторые спрашивают очень часто вопрос, так а дети спасаются или нет, если вдруг умирает ребенок в раннем возрасте? Вы не найдете цифры в Священном Писании. Я думаю, что, я в этом уверен даже, что до определенного возраста, когда ребенок еще не осознает и не может отвечать за свои поступки, что бы он ни сделал, ему не вменяется. Не засчитывается. Но ребенок, который рождается даже в верующей семье, как бы нам это ни казалось странным, он не может родиться святым. От семени мужского святым родиться не может никто. И Библия говорит, может ли родиться чистый от нечистого? Никак. Так я же верующий, я принял водное крещение, то есть, но мы-то верующие, мы оправданы и омыты кровью Иисуса Христа. Но по факту наше тело, наше естество человеческое, Царство Божьего не наследует. По одной простой причине, по причине греховности. И так и написано на Библии, плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Речь идет о физическом теле. Но в этом теле мы живем. Ну, пока мы живем на земле. Поэтому для того, чтобы ребенок был спасенным, он должен покаяться и он должен уверовать. Когда спрашивают, а до какого возраста Бог не меняет, я не знаю. Есть такая народная поговорка. Первые 40 лет детства у мужчины проходят благополучно, то есть как бы и на 41-й, то есть он уже начинает в осознанном возрасте жить. Вот, а до этого многих вещей не понимает. То есть я не знаю, может, по-разному бывает, то есть как бы, но почему-то она возникла. Кстати, вот каббалисты, каббалой нельзя заниматься до 40 лет. Может, они что-то знают, вот, особенное, вот, после 40 можно, то есть, вот, может, еще не вырос. Я не буду... Ни в коем случае к этому не привязывайтесь. Я не знаю ответа. Потому что есть ребенок, который в 9 лет рассуждает так, как мужчина 40-летний. И есть 40-летний мужчина, который рассуждает, как 3-летний ребенок. ничем не отличается, им даже интересно вместе. Вот, поэтому это индивидуально, то есть, но где нет закона написано в Библии, там нет преступления. Что такое нет закона? Это когда человек не осознает ответственности, не осознает, не может отвечать за свои поступки, то есть ему не вменяется. Потому что когда нет закона, грех-то все равно был. Закон обнаружил грех, закон показал на грех, но грех был и до закона. Не из-за закона пришел грех. Вот точно так, когда рождается ребенок, не тогда, когда он осознал, он вдруг стал грешником, он уже таким был. Изначально. Поэтому, когда мы читаем вот эти местописания, мы должны быть очень аккуратны. Мы не должны на одном тексте или на вырванном из контекста или из контекста всей Библии местописании сделать какой-то супервывод. Так часто делают лжеучителя. И вроде как смотришь ты по Писанию. Просящему у тебя дай. И человек реально подходит ко мне и говорит, смотри, ты верующий, верующий. Написано, Иисус, Он твой Господь, твой, твой пастырь, твой. Он говорит, просящему у тебя дай, я у тебя прошу. И сейчас прям какой ты верующий. Правильный ответ теперь знаете? Это будет тебе не на добро. Поэтому не дам. Или же, если расположены и понимаете, что это будет на добро, человек действительно нуждается, и это будет помощью и благословением, тогда это будет во славу Божью. Потому что если это будет не на добро, то, что мы дадим для этого человека, причинит ему вред. Поэтому и Бог не отвечает на все наши желания, потому что Он понимает, что это будет не на добро, а для собственных вожделений. Пришел человек, расплакался, расположил сердце, ты ему последнее отдал. Он же не понимает этого. И потом выходишь, смотришь, он пошел купил бутылку водки на эти деньги. И ты думаешь, правильно ли я сделал? Я думаю, что ответ очевидный. Поэтому иногда в некоторых случаях, когда человек говорит, что ему нечего есть, лучше товаром. Нечего есть, вот тебе хлеб, вот тебе икра кабачковая. Доживешь до утра точно. Потому что деньги тебе давать нельзя, ты не умеешь ними распоряжаться. Или наркотики купил. Ну, например, то есть я не говорю, что все такие, просто как пример. И Бог хочет, чтобы все спаслись. Но, как ни странно это звучит, Он не может всех спасти. Потому что для того, чтобы человек был спасен, сам человек должен выполнить два обязательных условия – покаяться и уверовать. Именно это проповедовал Иисус Христос. Покайтесь и веруйте. Именно это проповедовали апостолы – покаяние и веру. Причем апостол Павел говорит, я это проповедовал публично и по домам. Это было послание. Что такое покаяние? Покаяние – это осознание своей вины. Покаяние – это признание своей вины. Но это только верхушка айсберга покаяния. Потому что настоящее покаяние – это решение измениться. Поэтому у настоящего покаяния всегда есть плоды. А у фальшивого плодов быть не может. Почему? Ответ очень простой. А не было решения изменить что-то. Раз не было решения что-то изменить, то и не будет перемен. Не ожидайте этих перемен. Поэтому я иногда говорю такую странную фразу, вот, но так бывает, что человек совершил молитву покаяния без покаяния. Вроде как каламбур, но ничего подобного. Иногда человек ритуал совершает. Вот люди приходят и говорят, мне надо покреститься. Я говорю, зачем? Ну, сказали, что надо. Или там, допустим, там кто-то меня сглазил, там, или там что-то в моей жизни там ну подожди, мы не маги, мы не экстрасенсы, мы не какие-то там бабки там и так далее. Водное крещение – это обещание Богу доброй совести. Ты готов пообещать? Нет, не готов. Все, ты не готов к водному крещению. Но мне сказали, что если я крещусь, то потом у меня все пройдет. Выздоровею. Это неправильная мотивация для водного крещения. Водное крещение – это сознательное решение идти за Богом. Поэтому перед водным крещением обязательным условием является покаяние. Именно поэтому мы не крестим младенцев. Иначе как младенец может покаяться? Не может никак. Не потому, что не хочет, то есть просто не может, это нереально. И обязательным условием, чтобы Бог меня спас, является моя вера. Одного покаяния мало. То, что я там начал меняться, это не значит, что я стал совершенным завтра. И через год я не стал совершенным. И пока я буду жить на земле, написано, святой да освящается еще. Апостол Павел это выразил очень красиво. Он говорит, течение я совершил, веру сохранил. Течение – это значит, я иду в сторону Бога. Я продолжаю меняться. Вообще движение – это признак жизни. Отсутствие движения – это признак смерти. И у меня, и у тебя должно быть это движение в сторону Бога. Именно это свидетельствует о нашем покаянии, что оно остается в силе. Возможно ли мое водное крещение отменить? Можно, если перестать идти за Богом. В таком случае мы его аннулируем. Но если опять не покаемся и снова вернемся в строй. И обязательнейшим условием является вера. Мы верим в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы верим, что там, на Голгофском кресте, Он взял на Себя все наши грехи. Наказание мира нашего было на Нем. А мы думали, что Он наказуем и уничижен Богом, говорит пророк Исаия. И действительно, когда Иисус висел на кресте, это так и выглядело. И люди, которые это видели, они были уверены, что Он какой-то обманщик, потому что явно, что Бог против Него. Очевидно, что на Нем проклятие. Библия говорит, как воробей спорхнет и ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. И евреи очень хорошо понимали, проклят всякий, висящий на древе. И вот вам очевидный факт. И поэтому они к нему обращались, говорят, ну если ты Сын Божий, и у тебя все хорошо, сойди с креста, мы уверуем в тебя. Но тогда они не понимали, и Исаия, пророк, задолго до этого именно это и говорил им. А мы думали, что он наказуем и уничижен Богом, но он грехи наши вознес на крест. То есть это было мое наказание, это я там должен был висеть, а не он. И поэтому мне нужна вера в Иисуса Христа, в искупление, в Евангелие, что в переводе на современный язык обозначает «радостная весть», которая заключается в том, что Бог простил грехи мои, покрыл все мои беззакония. И вот эти два условия, они дают мне спасение. Покаяние и вера. А что было до того, как я покаялся? Бог был ко мне благ. Хотя я не был благодарным. Я вообще не признавал Его существование. Я скажу больше, я был уверен, что его нет. Тем не менее, я кушал, тем не менее, я спал, тем не менее, у меня были какие-то радости в жизни, и моя жизнь текла, то есть, и даже мне она казалась интересной. Бог ко мне был благ, и хотя я был неблагодарен, и в некоторых случаях очень злой. Я вам серьезно говорю. Но я видел в своей жизни, реально, будучи неверующим, что в некоторых моментах я очевидно это видел. Для меня это был очевидный факт, что мне везет. Там, где 100% меня должно было не стать, то есть я оставался живым. И мне некому было предъявлять бы претензии, потому что именно я был виноват. И таких случаев было очень много. И я понимал, уже когда стал верующим, я понял, что все это время Бог меня каким-то чудным образом хранил. Вот в этом смысле Бог благ к неблагодарным и злым. Но это никак не повлияет на мое спасение. Мне нужно было покаяться, и мне нужно было уверовать. Иисус рассказал о людях, на которых упала башня, и они погибли. Иисус говорил, обращаясь к оставшимся в живых другим людям, Он говорил, вы думаете, что они грешнее, чем вы? Нет. Но если не покаетесь, погибнете. И другой пример он тоже привел. Тоже люди погибли. Иисус говорит, вы думаете, они были грешнее, чем вы? Не думайте так. Но если не покаетесь, погибнете. И мы сегодня на 100% на основании Писания можем четко заявить, что гиена огненная будет наполнена людьми. И мы 100% знаем, что эти люди не спаслись. Но, читая Священное Писание, можно открыть и сказать, хорошо и угодно Богу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если вырвать его из контекста всей Библии, ну все. Если Бог хочет, ну, знает, как спасти, то есть уже не наше дело. Он же хочет, то есть Он всемогущий, поэтому спасет по-любому. И сегодня такое учение есть. Как бы ты ни жил, что бы ты ни делал, Бог тебя все равно спасет, потому что Он есть любовь. Но это учение не библейское, то есть оно не соответствует Священному Писанию. Оно ложное. Потому что это учение, оно от самого дьявола. Потому что что хочет дьявол? Чтобы человек не покаялся и не уверовал. Все, что ему надо. Живи своей жизнью, радуйся, наслаждайся. И после того, как ты умрешь, ты будешь со мной. Потому что люди, которые говорят, вот есть только любовь, Бог, а Бог как судья, такого мы не знаем и знать не хотим. То есть это не тот Бог. Именно в Новом Завете сказано, страшно впасть в руки Бога живого. Он есть огонь поедающий. И это должно отрезвить меня, и это должно дать мне страх Господень. А Библия говорит, страх Господень – это начало мудрости, не конец. Это только начало, первые шаги мудрости. Это еще мы не такими прямо мудрыми стали. Но мы стали на правильный путь. А что такое страх Господень? Это в первую очередь страх наказания. То есть ты понимаешь, у тебя в голове и у меня есть понимание причинно-следственной связи. Если я буду поступать так, будет вот так. Если буду поступать наоборот, будет совсем по-другому. Очень хорошо сказал Иисус Навин. Вот жизнь, вот смерть. Выбирайте. Я и мой дом, мы будем служить Господу, а вы делайте, что хотите. Это ваше дело. Моисей сказал, если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, придут благословения, если нет, придут проклятия. И там огромнейший список, какие проклятия придут. И такой же большой список, какие придут благословения. И кто это решает? Бог? Да, но на основании выбора человека. Кто решает, кто будет с Богом, а кто будет с дьяволом? Бог решает, но на основании выбора человека. Поэтому не надо так все прямо вот

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Готовится к этому преступлению. Но Бог сказал, не делай этого. И масса примеров. Хотел ли Бог, чтобы Иуда предал его? Потому что есть сегодня вот из этих вот масонских этих всех движений, там целые эти там книжки там и так далее, не буду называть, чтобы не рекламировать. Вот, но они говорят, что Иуда исполнил волю Божью. И это примерно так звучит. Читаешь первые главы, можно предположить, что это было так. А уже в пятой это было именно так. А в конце это стопроцентная истина. Ну, это такая вот, они обычно так все время делают. Это получается, если Бог так хотел, то Бог хотел, чтобы Иуда удавился. Мы так очень далеко зайдем. Очень далеко зайдем. И Библия говорит, почему с Иудой это произошло. Потому что, когда дьявол вложил в сердце Иуде предать Иисуса, Иуда с этим ничего не сделал. Он не мог не понимать, что это преступление. Он это очень четко осознавал, но он почему-то позволил себе так поступить. И прямо в присутствии Христа, это в Библии написано, можете почитать, 13 глава Евангелия от Иоанна. Прямо на этой вечере в Иуду вошел сатана. И к самоубийству Иуду привел сатана, а не Бог. Но как сатана получил власть? Иуда дал ему место. Вот в чем проблема. Поэтому я хочу, чтобы мы не были глупыми, чтобы мы были мудрыми. Бог дает нам мудрость. Не всякому просящему нужно давать. Мы хотим быть похожими на Бога, да. Так вот, Бог не всем отвечает на их желания. А я лучше буду, в смысле лучше будешь. Ты пойдешь против Бога, а не лучше будешь. Это гордость. Поставили, ударили по одной, по правой щеке, подставь другую. То есть и пошли бы этот... Возьми, посмотри, открой Евангелие от Иоанна, где Иисуса ударили по щеке, и посмотри, как он поступил. Там четко написано, он не подставлял никаких щек. Он сказал, на каком основании ты это делаешь? Если я что-то плохое сделал, ты скажи, что ты меня бьешь? Вот как отреагировал сам Иисус. А мы говорим, а я вторую поставлю, ты будешь лучше, чем Христос? Разберись, что там написано. Это нельзя так вырывать и вот так вот прямолинейно толковать это все. Там есть написано, соблазняет рука, отсеки. Чего ж ты не отсекаешь тогда в таком случае? Щеки будешь пострадать, а рука, это духовно. Слава Богу, что мозги включились. Нельзя, то есть для того, чтобы читать и толковать Священное Писание, нужно иметь чистое сердце и обращаться к Богу, чтобы Дух Святой тебе дал объяснение. Потому что есть такая поговорка, научи глупого молиться, он лоб разобьет. Так вот некоторые с Писанием. Поэтому моя молитва сегодня, чтобы Бог помог нам иметь мудрость, чтобы мы не были такими легко доверчивыми. Будьте просты, как голуби, Иисус говорит, и мудры, как змеи. Нам не нравится это сравнение со змеями, но почему-то Иисус так сказал. Я прочитаю один текст в завершение своей проповеди сегодняшней. Это послание Иуды. Послание Иуды, 22 и 23 стих. Я не называю главу, потому что в послании Иуды сколько глав? Одна, единственная. Когда люди иногда приходят там в домашней церкви, начинают какую-то такую вот идею рассказывать, ну, которая явно не библейская. Я обычно говорю, ты, наверное, прочитал там в 4-м послании к Коринфянам. Он говорит, ну, не помню, в каком стихе. Я говорю, ну, вспоминай, говорю, в следующий раз расскажешь. И к одним будьте милостивы с рассмотрением. Действительно, когда человек

запутался, когда человек слаб, когда человек не может найти выхода, его нельзя ругать. Его нужно утешать, его нужно вдохновлять, его нужно поднимать. К нему нужно проявлять милость. Но дальше написано, а других страхом спасайте. А что это так несправедливо? Неравенство. В Библии нету равенства. Бог не подходит одинаково каждому. У Бога личные отношения с каждым человеком. Еще не родился Соломон, и Бог дает слово, что милости своей от него не отниму, как отнял от Саула. А что так несправедливо? То есть, ну, у тебя забыли спросить или у меня. Нас не было тогда еще, когда это говорилось. Нельзя было у нас спросить, поэтому смиритесь с этой мыслью. «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежды, которая осквернена плотью». Вообще не знаю, что это значит. Честно вам скажу. То есть, получается, даже к одежде прикасаться нельзя. А мы в секонд-хенде одеваемся. Кто знает, кто его там носил, там, какая плоть там и так далее. Библия говорит, гнушаться надо. Вот попробуй разберись. Ну, можете если постирать, то оно как-то там этот, помолиться. У нас некоторые люди еще сразу елеем все мажут, там бывают такие христиане активные. Вот, но это шутка. Я хочу просто, чтобы вы поняли, к одним будьте милостивыми, а других страхом спасайте. Это мудрость Божья. Это Бог нам дает через Священное Писание. Поэтому Бог благ и милосерд. Даже к неблагодарным и даже к злым. Оставляя времена неведения, Он повелевает ныне этим людям покаяться. Он по милости Своей дал им возможность дожить до этого дня, и по милости Своей Он еще касается их сердец. Есть такое библейское понятие, как день посещения. Когда люди мне говорят, вот у меня побуждение покаяться, но вот не хочу, потом покаюсь. Я говорю, знаешь что? Бывает такое, что потом нет покаяния. Ты все понимаешь, а покаяния нет. То, что сердце расположено, это говорит о том, что именно сейчас Бог располагает твое сердце. И потом человек вроде как бы и хочет покаяться, вот он хочет, но он понимает, что это не искренне, это не от сердца, нет этого в сердце. Иисус, обращаясь к своему народу, избранному Богом народу, Он говорит, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает своих птенцов, но вы не захотели. И вроде бы, ну, сказал, то и сказал. Но через 40 лет от Иерусалима камня на камне не осталось. В Новом Завете очень четко написано, почему это произошло. Это дни отмщения. Вы знаете, что по некоторым данным, вот в этой войне 70-го года, когда Рим осадил Иерусалим, по некоторым данным около 600 тысяч человек погибло, а по некоторым больше миллиона. Без стрелкового оружия современного, без, будут умерщвлены мечом. Даже на секунду не можете представить, что это такое. Это все вручную делалось. И там действительно была, там, по-моему, около 5 месяцев, сейчас не помню точно, осада, и римляне уже были на взводе. Они когда ворвались, там уже просто было, как говорят, крышу сорвало полностью. Потому что евреи оказывали очень сильное сопротивление, и были такие моменты в этой войне, что однажды даже их главнокомандующий чуть не погиб. Были такие периоды, когда казалось, что евреи сейчас вообще освободят, и Бог с ними. Но Иисус, стоя перед Иерусалимом, когда все было нормально, Он плакал, потому что Он видел, что будет. И это очень и очень серьезно.
показывая ученикам, ученики же тоже апостолы, смотри, храм, ну просто прекрасен. Первый храм построил Соломон, потом он был разрушен. Второй храм построили, и люди, которые видели, каким был первый храм, и смотрели на второй, они плакали. Они говорили, это сравнить даже нельзя, то есть это жалкое подобие храма, по сути. То есть, как бы. Но когда царь Ирод пришел, он, чтобы расположить сердца евреев, он вложил огромное количество денег, он просто шикарным сделал храм. И ученики апостолов, говорят Иисусу, они на горе сидели напротив храма, смотри, как это все величественно. Иисус говорит, камня на камне не останется. О чем это мне, вот мне лично сегодня говорит? Я смотрю, допустим, там на Стокгольм. Я читаю Священное Писание. И знаете, что говорит Священное Писание? Земля и все дела на ней сгорят. Я сейчас выйду на улицу, и мне в это трудно поверить. Ну как, оно же не горит почему-то. Но Библия говорит, что сгорит. Страх Божий – это очень большущее благословение, потому что именно этот страх удерживает нас от многих неправильных поступков и спасает нашу жизнь, спасает нашу душу. А отсутствие страха несет нас в пропасть. И Иисус говорит, широкий путь ведет в погибель. Что значит широкий путь? Ничего делать не надо. Будь таким, какой ты есть, полюби себя таким, какой ты есть, просто прими себя, ну такой ты родился. И живи как хочешь, в свое удовольствие. Широкий путь, но Иисус говорит, там погибель. А свободный доступ в царство через узкий проход, где тесновато будет, где нужно будет от чего-то отказаться, где-то ужать себя, где-то там смириться там и так далее. Именно этот путь ведет нас в Царство Божье. И Иисус призвал идти узким путем. Он сам шел узким путем. И я хочу помолиться о том, чтобы Бог помог нам иметь Его мудрость. Потому что то, что Бог считает мудрым, мир считает безумием. Он смеется с этого. Ненормально. Но я скажу вам, никогда на них не обижайтесь. Я скажу, как это сделать. Мы тоже их считаем ненормальными. Поэтому мы в расчете полном. Мы считаем их безумцами, потому что нам открыто. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Мы были в их шкуре, мы знаем, как они мыслят. Но они никогда не были в нашей шкуре, они знают, как мы мыслим. И поэтому душевный человек, то, что от Бога, считает безумием, и не надо на него обижаться. Пришел больной к врачу, а врач на него обидится, что он больной. Что мы скажем такому врачу? Сам врач больной. Но есть такая поговорка. Врач на больного не обижается, он его лечит. Вот точно так мы должны относиться. Это болезнь. С пониманием. Мы такие же были. Мы так же рассуждали. Я учился в школе, я только много-много лет спустя об этом узнал, что именно наша школа была школой-убежищем для всех верующих детей, верующих родителей. Я не знаю, почему наш директор, я когда в школе учился, я этого не знал, он сделал так, что мы не знали, кто верующий. Ходили слухи, что в нашей школе учатся штунды. Ходили слухи. Я хотел хотя бы одного живого найти, увидеть, провести работу воспитательную. Я реально и правду говорю. Знаете, когда я узнал, кто был штунды в моем классе? Когда в церковь пришел. Я всех вычислил. И один из них меня привел ко Христу. Но когда я учился, я не знал. И слава Богу, что я не знал. Это большущее благословение и для меня, и для него. Ну и потом еще поузнавал очень много. Но я очень и очень хочу, чтобы мы имели его мудрость в своих сердцах и в своих умах. Бог благ к неблагодарным и злым. Голоден твой враг, накорми его. Жаждет,
напои. Если не хватает ему еще 1 000 000 крон до круглой суммы, не давай ему. Это не будет ему во благо. Это не твоя забота. У него все есть. Пусть Бог дает это понимание и водительство Духом Его. У нас у всех есть Дух Святой. И иногда мы какие-то дела, вроде как правильно ты думаешь, вроде как надо. Знаете, вот такое вот ощущение, но не очень приятное, как будто ты должен. Но вот тут внутри ты понимаешь, что не надо. Ты даже не можешь этого объяснить. Но у тебя сердце подсказывает, не делай этого. Не, ну как, я же верующий. Будь как Бог. Не всякому просящему давай, потому что это может быть не на добро. Не становись с каждым в одно ярмо. Более того, Библия говорит, не становись в одно ярмо с неверными. Что общего у тьмы со светом? Библия и другое говорит. А вот написано, попросили у тебя верхнюю одежду, отдай ей нижнюю. То есть, попроси Бога мудрости, как это правильно понять. И попроси мудрости на конкретную ситуацию. И когда у тебя 2 одежды, а рядом стоит голый на морозе, то, конечно, то есть надо помочь человеку. Я хочу, чтобы его слово не просто буква какая-то, а то слово, которое живое, которое он проговаривает. Вот как брат один Юрий, я вспомнил, вчера сказал, есть в греческом языке 2 слова, которые переводятся как слово. Это логос и рема. Так вот, логос – это все слово Божье, которое у него есть. А рема – это то, что Бог сказал тебе лично. Так вот, вера рождается от ремы. И жить мы должны ремой. И как апостол Павел, когда говорит о духовной войне, возьмите меч Духа Святого, который что есть? Слово Божье. И именно в этом тексте, в оригинальном языке, стоит слово «рема». Возьми откровение, которое дал тебе Бог. Вот это будет твоим мечом. Потому что если ты возьмешь не свое слово, оно не сработает. За ним не будет Бога. И здесь тоже нужна мудрость. Поэтому Бог никогда не ошибается. Бог всегда готов прийти навстречу, если мы в этом нуждаемся. И как говорит Иаков, кому не достает мудрости, пусть что делает? Просит. И даст ему Бог без упреков. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за хлеб, сходящий с небес. Это есть слово, которое исходит из уст Твоих. И сегодня мы нуждаемся в этом слове каждый день. Как когда-то Твой народ шел по пустыне, и манну они получали каждое утро, и нельзя было получить ее на другой день, кроме субботы. И сегодня точно так мы не можем жить вчерашними откровениями или вчерашним словом. Мы должны иметь это слово на сегодняшний день. И мы нуждаемся, Господь, чтобы это слово, оно Духом Твоим было запечатлено, написано на плотяных скрижалях наших сердец. Мы нуждаемся в мудрости, в той мудрости, которая приходит свыше. Мудрость, которая приходит от Тебя, чтобы мы могли поступать благоразумно. И чтобы послушание голосу Твоему, послушание Слову Твоему, оно приводило нас к благословению. Ибо Ты хочешь благословлять свой народ. Ты хочешь благословлять своих сыновей и дочерей. И дай нам способность различать, где мы должны быть милостивыми,
а где нужно спасать страхом. Ибо в одном случае милость будет во благо, а в другом эта же милость будет не на добро. Мы нуждаемся, Отец Небесный, в Твоем водительстве, ибо все водимые Духом Святым – суть Сыны Божьи. Мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы уповаем на Тебя, и мы нуждаемся в Тебе. Нуждаемся всегда, нуждаемся каждый день. И я прошу Тебя, будь милостив к нам, направь сердца наши, направь стопы наших ног на Твои пути, чтобы каждый из нас, живя в теле, исполнил волю Твою и совершил дело Твое. А Тебе мы воздаем честь и славу, великий и всемогущий наш Бог.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Вначале срочные новости. Органы здравоохранения по всей территории Соединенных Штатов Америки находятся в состоянии повышенной готовности в связи с опасениями по поводу предполагаемой чрезвычайной ситуации, связанной с вирусом Эбола. Сообщается, что федеральные агентства, включая Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC, тщательно отслеживают несколько возможных случаев, в то время как группы экстренного реагирования координируют меры по сдерживанию распространения вируса. Официальные лица призвали общественность сохранять спокойствие, пока продолжается расследование. С 21 мая все граждане Соединенных Штатов и лица, имеющие вид на жительство в Соединенных Штатах Америки, которые находились в Демократической Республике Конго, Уганде или в Южном Судане, в течение 21 дня по прибытии в Соединенные Штаты должны въезжать в страну только через международный аэропорт Вашингтон-Даллас, IAD, для прохождения усиленного досмотра. Также будьте готовы к изменениям или отменам рейсов. Тем временем рейс Air France в Соединенные Штаты был перенаправлен в Монреаль, в Канаду, из-за ограничений на въезд, связанных с Эболой. Представители органов здравоохранения штата Вашингтон совместно с местными и федеральными партнерами проводят тщательное расследование случаев заражения хантавирусом, выявленных на территории этого штата. Предстоящие в ноябре выборы губернатора штата Орегон станут повторным противостоянием Тины Котек и Кристин Дразен. Обе кандидатки одержали победу на праймере своих партий, которые прошли во вторник вечером. Дональд Трамп заключил соглашение, которое фактически защищает его, а также его семью от налоговых проверок. Администрация Трампа собирается отсудить у мигрантов миллионы долларов. Это плата за незаконное пребывание в Штатах. Верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны, а Трамп называл вывоз урана обязательным условием любой сделки с Тегераном. Российские войска нанесли удар по Днепру. Повреждены два многоэтажных дома, есть раненые. Два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы, а в Латвии уже третий день подряд объявляют воздушную тревогу. Скорее всего, что в Латвию опять залетел беспилотник. На границе с Россией и Белоруссией приостановлено движение поездов. Служба безопасности Украины занялась усиленными проверками жителей регионов, граничащих с Белоруссией. Путин и Лукашенко провели совместную тренировку ядерных сил России и Белоруссии, а Минобороны РФ заявила в четверг о доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси в рамках ядерных учений. Google представила самое масштабное обновление поисковика за четверть века. Теперь вместо человека поиском будет заниматься ИИ. Мужчина утопил Tesla Cybertruck, решив проверить, сможет ли автомобиль переплыть озеро. И археолог, обнаруживший в Нидерландах предполагаемые останки мушкетера де Артаньяна, спрятал их от властей, но его задержала полиция. И так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: О погоде за бортом. Увы. Ненастная и прохладная погода накрыла не только Филадельфию, но и восток страны в преддверии замечательного праздника Шавуот или праздника Пятидесятница. В ближайшие дни будет сначала около 60, и потом опять при дождях в субботу в Филадельфии будет чуть выше полтинника. Увы, также и в воскресенье, в первое половине дня, когда многие христиане отправятся на праздник Пятидесятницы в церкви, будет также дождливо. Днем будет не больше 63-64 градусов по Фаренгейту, но, как известно, никакая погода нам не испортит праздник. В Портленд метро Эри будет около 80 градусов по Фаренгейту в ближайшие дни при солнечной погоде, правда, местами при сильном ветер, который будет дуть с севера, с переходом на северо-западный, около 75-78 будет в субботу и в воскресенье. А вот в понедельник опять в горах возможен снег, а в Портленде дождь. В районе Большого Сиэтла в ближайшие дни на праздник Шавуот и праздник Пятидесятницы обещают синоптики, что будет около 70 градусов по Фаренгейту, в основном солнечно.
5: Америка с Андреем Некрасовым.
6: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать на нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: И в начале срочные новости. Вашингтон, округ Колумбия. Органы здравоохранения по всей территории Соединенных Штатов находятся сейчас в состоянии повышенной готовности в связи с опасениями по поводу предполагаемой чрезвычайной ситуации, связанной с вирусом Эбола. Сообщается, что федеральные агентства нашей страны, включая Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC, тщательно отслеживают несколько возможных случаев, в то время как группы экстренного реагирования координируют меры по сдерживанию распространения вируса. Официальные лица призвали общественность сохранять спокойствие, пока продолжается расследование. В качестве меры предосторожности в аэропортах, больницах и на пограничных пунктах в ряде штатов нашей страны усилен медицинский осмотр. Медицинские эксперты подчеркивают, что вирус Эбола распространяется при прямом контакте с биологическими жидкостями и не передается воздушно-капельным путем. Гражданам страны рекомендуется следовать официальным рекомендациям органов здравоохранения, избегать распространения непроверенной информации в интернете и внимательно следить за обновлениями от надежных организаций здравоохранения нашей страны. Ожидается, что CDC проведет специальную пресс-конференцию сегодня, чтобы предоставить дополнительную информацию о развивающейся ситуации. Сообщается, что с 21 мая всего года все американские граждане и лица, имеющие вид на жительство в Соединенных Штатах Америки, которые находились в Демократической Республике Конго, Уганде или Южном Судане в течение 21 дня до прибытия в Соединенные Штаты Америки, должны въезжать в страну только через международный аэропорт Вашингтон-Даллас, IAD, для прохождения усиленного досмотра. Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC и таможенно-пограничная служба нашей страны, Министерство внутренней безопасности, будут применять усиленный досмотр в аэропорту IAD, то есть Вашингтон-Даллас, в связи с вспышкой лихорадки Эбола. Требования аэропорта Даллас распространяются на всех пассажиров, включая американских граждан и лиц, имеющих вид на жительство в Соединенных Штатах Америки, которые находились в этих указанных странах. Также будьте готовы к изменениям или даже к отменам рейсов. Теперь сообщается, что служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов сообщила, что рейс авиакомпании Air France, следовавший в Детройт, штат Мичиган, был перенаправлен в Монреаль, в Канаду, после того, как на борт по ошибке поднялся пассажир из Конго на фоне действующих ограничений на авиасообщения, связанных со вспышкой лихорадки Эбола. Как заявила в четверг служба таможенного пограничного контроля Соединенных Штатов, рейс Air France, направлявшийся в Детройт, был перенаправлен в Монреаль после того, как в Париже на его борт по ошибке попал пассажир из Конго. Представитель ведомства сообщил, что еще в среду этот пассажир не должен был подниматься на борт самолета, поскольку у нас в Соединенных Штатах Америки действуют ограничения на въезд в страну, введенные с целью снижения риска распространения Эболы в Соединенных Штатах Америки. В электронном письме представитель службы отметила, что официальные лица приняли решительные меры и запретили посадку рейса с этим путешественником на борту в столичном аэропорту Детройт. Это Детройт Метрополитен Вейн Каунти Аэропорт, перенаправив его вместо того в Монреаль, в Канаду. Конец цитаты. В авиакомпании Air France пояснили, что пассажиру было отказано во въезде в Соединенные Штаты в соответствии с новым правилом, согласно которому путешественники из определенных африканских стран, в том числе из Конго, могут въезжать на территорию Соединенных Штатов исключительно через Вашингтон-Даллас International Airport IAD. Министерство внутренней безопасности также объявило, что начиная с четверга все американские граждане и постоянные жители нашей страны, направлявшиеся в нашу страну и посещавшие в течение последних 21 дня Конго, Уганду или Южный Судан, обязаны въезжать в страну только через международный аэропорт аэропорт Вашингтон-Даллас для прохождения усиленного санитарного контроля. В настоящее время наблюдается резкий рост вспышки лихорадки Эбола, вызванной редким штаммом вируса. Вакцины или лекарства против штамма Бонди-Богу возбудителям данной вспышки пока не существуют. Вирус распространяется незамеченно в течение нескольких недель после регистрации первого случая смерти, пока власти проводили тестирование на наличие более распространенного штамма вируса Эбола. Медицинские работники и гуманитарные организации с трудом справляются с реагированием на эту чрезвычайную ситуацию, поскольку, по мнению экспертов, реальные масштабы вспышки значительно превышают официально заявленные показатели. На данный момент власти сообщают уже о 139 случаях смерти с подозрением на Эболу и о почти 600 случаях предполагаемого заражения, что уже в разы выше того, что мы сообщили два дня тому назад. Всемирная организация здравоохранения объявила данную вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Генеральный директор организации Тедрос Эдхам Гебрейесус заявил, что он глубоко обеспокоен масштабами и скоростью распространения эпидемии. Конец цитаты. Также, по всей видимости, вероятно, что реальное число заболевших и умерших значительно выше официальной статистики. Глава представительства ВОЗ в Конго сообщил, что вспышка может продлиться не менее 2 месяцев.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
7: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
8: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Представители органов здравоохранения штата Вашингтон совместно с местными и федеральными партнерами проводят расследование случаев заражения хантавирусом, выявленных на территории штата Вашингтон. И по данным Департамента здравоохранения штата Вашингтон, DOH, одно из этих расследований касается лиц, которые могли контактировать с заболевшими в ходе вспышки инфекции, связанной с круизным лайнером MV Honduras. Второе расследование касается случая заражения хантавирусом, не имеющего отношения к вспышке на круизном судне. Об этом Департамент здравоохранения объявил еще 17 мая, о чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. Официальные лица отмечают, что в данных случаях речь идет о различных штаммах вируса и подчеркивают, что обстоятельства заражения не связаны между собой. Пока Департамент здравоохранения проводит расследование, официальные представители заявляют, что риск заражения хантавирусом для населения остается очень низким. Согласно информации DOH, хантавирусы представляют собой группу вирусов, переносчиками которых являются грызуны. Данный вирус может привести к развитию хантавирусного легочного синдрома HPS, редкого, но очень тяжелого заболевания, возникающего в результате контакта с инфицированными грызунами, их пометом, мочой или слюной. Представители органов здравоохранения штата Вашингтон сообщили, что примерно каждый третий пациент, у которого был диагностирован хантавирусный легочный синдром, скончался. При этом они вновь подчеркнули, что риск заражения любым штаммом хантавируса остается крайне низким. Первое из упомянутых расследований связано с мониторингом случая возможного заражения вирусом Андес. На прошлой неделе власти Сиэтла, штат Вашингтон и округа Кинг заявили, что ведут тщательное наблюдение за тремя жителями округа, которые могли контактировать со штаммом хантавируса Андес, тем самым штаммом, что было связано со вспышкой инфекции на круизном лайнере. По данным DOH, двое из этих людей могли заразиться вирусом во время международного авиарейса от пассажира, у которого впоследствии был диагностирован вирус Андес. Еще один человек мог заразиться непосредственно на круизном лайнере. Представители органов здравоохранения сообщили, что у всех трех лиц симптомы заболевания отсутствуют. И добавили, что за людьми, имевшими потенциальный контакт с вирусом, ведется наблюдение в течение 42 дней с момента их последнего контакта с инфицированным носителем вируса Андес. Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC уведомили Департамент здравоохранения штата Вашингтон о трех дополнительных жителях штата Вашингтон, летевших тем же самым международным рейсом, что и двое жителей округа Кинг. При этом было отмечено, что риск заражения для данных лиц оценивается как низкий. Согласно информации DOH, один из этих трех человек проживает в округе Кинг, а двое других в восточной части штата Вашингтон. Официальные лица заявили, что не будут разглашать дополнительные подробности данного случая в целях защиты неприкосновенности частной жизни этих граждан. Действуя из соображений повышенной осторожности, представители местных органов здравоохранения штата Вашингтон связываются с лицами, потенциально подвергшимися заражению, для оценки степени риска и мониторинга возможных симптомов. Официальные лица поясняют, что вирус Андес является разновидностью хантавируса, переносчиками которого выступают грызуны, обитающие в Южной Америке. По данным Департамента здравоохранения DOH, грызуны, являющиеся переносчиками данного вируса, на территории Соединенных Штатов Америки обнаружены не были. В редких случаях вирус ант может передаваться от человека к человеку, как правило, при длительном и тесном контакте с заболевшим, предупреждает Департамент здравоохранения. Ведомство подчеркивает, что среди жителей штата Вашингтон не было зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом ант. По сообщению Департамента здравоохранения штата Вашингтон, второе расследование касается случая заражения вирусом Синномбри, выявлено в округе Чилан. 15 мая округ здравоохранения Чилан-Дуглас сообщил о первом в этом году случае заражения вирусом Синномбри на территории штата Вашингтон. Представители ведомства заявили, что данный случай не связан со вспышкой заболевания на круизном лайнере, которая была вызвана иным штаммом хантавируса, то есть вирусом ант. По данным сотрудников органов здравоохранения штата Вашингтон, инфицированные вирусом Синномбри олени-хомячки встречаются по всей территории штата Вашингтон. Зараженные грызуны могут распространять вирус через мочу, слюну и помет. Заражение вирусом Синномбри может произойти при вдыхании загрязненной пыли, поднимающейся при уборке помета, мочи, гнезд или гнездового материала грызунов, особенно в закрытых или сильно заселенных грызунами пространствах, так пояснили в Департаменте здравоохранения. Хотя такие случаи встречаются реже, заражение также возможно при прикосновении к загрязненным предметам с последующим касанием глаз, носа или рта, либо в случае укуса или царапины, нанесенной инфицированным грызуном. Департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщает, что ведет учет всех случаев заражения хантавирусами с 1994 года. В отличие от вируса ант, вирус Синномбри не передается от человека к человеку, пояснили представители органов здравоохранения. В департаменте здравоохранения отмечают, что риск для населения, связанный с любыми хантавирусами, остается крайне низким, поскольку заражение вирусом синоновры можно предотвратить. Также в департаменте здравоохранения добавляют, что передачу вируса АНД от человека к человеку можно ограничить путем своевременного выявления случаев заболеваний и мониторинга лиц, находящихся в тесном контакте с заболевшими.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Орегон. Предстоящие в ноябре выборы губернатора штата Орегон станут повторным противостоянием Тины Коток и Кристин Дразен. Обе кандидатки, как известно, одержали победу на праймерах своих партий, прошедших во вторник вечером. Действующий губернатор Тина Коток уверенно лидировала на праймерах Демократической партии, набрав 85% голосов. Кристин Дразен победила на республиканских праймерах с результатом 43%, опередив соперника в условиях более жесткой конкуренции. Коток и Дразен уже встречались на выборах 2022 года. Тогда борьба за пост губернатора Орегона развернулась между тремя кандидатами, включая независимого претендента Бетси Джонсон. Коток одержала победу с минимальным преимуществом, набрав 46,9% голосов против 43,5% у Дразен. Джонсон получила 8,6% голосов. Вскоре после того, как Дразен объявила о своем намерении во второй раз побороться за губернаторское кресло в Орегоне, стало очевидно, что она нацелена именно на реванш. Значительная часть ее предвыборной кампании была построена на критике Коток, а не на полемике с соперниками по внутрипартийным выборам. «Пришло время нам объединиться», — заявила Дразен. «Пришло время осознать, сейчас речь идет не о борьбе друг с другом, а о возрождении нашего штата Орегон». Конец цитаты. С этими словами Дразен обратилась к своим сторонникам во вторник вечером. После того, как исход голосования был официально признан в ее пользу, речь идет о том, чтобы вернуть нас, наш штат, народу Орегона, людям, которые так отчаянно хотят, чтобы это место снова стало тем замечательным краем, который они так любят. Мы способны превратить Орегон в лучший штат страны для воспитания наших детей. Конец цитаты. Хотя у Коток, которая баллотируется на второй четырехлетний срок, и были соперники на праймерах Демократической партии, никто из них не смог развернуть достаточно серьезные кампании, чтобы их имена были включены даже в официальный информационный бюллетень для избирателей штата. «Я иду на выборы, чтобы сделать жизнь более доступной, в частности, снизить стоимость жилья и медицинского обслуживания. Я иду на выборы, чтобы защитить права в сфере репродуктивного здоровья и отстоять доступ к процедурам аборта. Я иду на выборы, чтобы Орегон оставался тем местом, которое способно противостоять хаосу и незаконным посягательствам президента Трампа на наши ценности». Конец цитаты, говорится в заявлении Коток, сделанном во вторник вечером. Говорят, что во время прерывной кампании 2022 года штат Орегон все еще переживал очень тяжелые последствия пандемии COVID-19. Коток строила свою кампанию на обещание отойти от политики продолжения того же курса, особенно в вопросах усугубляющегося кризиса бездомности, а также кризиса в сферах охраны психического здоровья и борьбы с зависимостями. Она пользовалась преимуществом, которое обеспечило сильная база избирателей демократов в штате Орегон. Дразен же, напротив, пыталась заручиться поддержкой умеренных избирателей, дистанцируясь от сторонников конспирологических теорий и крайне правых элементов республиканской партии. При этом она утверждала, что может справиться с актуальными проблемами штата гораздо более эффективнее, чем нынешнее демократическое руководство. Но и, скорее всего, динамика предвыборной гонки этого года, вероятно, будет иной. Оба кандидата к лучшему или к худшему смогут строить свою кампанию, опираясь на итоги работы последних 4 лет. Для Коток это означает демонстрацию собственных достижений. Для Дразен же, скорее всего, акцент на порой невысоких рейтингах одобрения действующего губернатора. Потенциальным третьим фактором в этой гонке может стать администрация Трампа, а именно отношение избирателей Орегона к действующему президенту. Ну и всеобщие выборы состоятся, напомню, 3 ноября. И эта гонка будет супер интересной и захватывающей.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
8: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Президент Дональд Трамп много лет конфликтует с налоговыми органами из-за проверки его декларации и вопросов о том, в полном ли объеме он платил налоги. Соглашение, опубликованное Департаментом юстиции Соединенных Штатов, касается утечки его налоговых деклараций и содержит положение, по которому государство отказывается от любых претензий к Трампу, членам его семьи и его компании по налоговым обязательствам, сообщает сегодня USA Today. Документ на 9 страницах, обнародованный 18 мая, предусматривает создание фонда на 1,76 миллиарда для жертв политически мотивированного преследования и злоупотребления полномочиями. При этом в нем напрямую не упоминалось, что власти прекращают попытки взыскать с Трампа и его бизнеса недоплаченные налоги. Уже 19 мая Департамент юстиции опубликовал дополнительный одностраничный документ с новыми деталями. Его подписал исполняющий обязанности генерального прокурора нашей страны Тодд Бленч. В тексте говорится, что налоговая служба навсегда лишается прав возбуждать или продолжать любые разбирательства, связанные с возможной неуплатой или недоплатой налогов, а также начислением процентов судебных издержек и других расходов. В январе Трамп подал иск против налоговой службы на 10 миллиардов, обвинив ее в том, что она не предотвратила утечку его декларации. При этом еще до 2014 года он заявил, что опубликует налоговые данные, если будет баллотироваться в президенты. Ряд налоговых экспертов усомнился в законности этого соглашения. В частности, документ не подписан представителями Департамента финансов или самой налоговой службы.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: В среднем, по данным Bloomberg Law, с начала второго срока президента Дональда Трампа и до середины марта Департамент внутренней безопасности оформил 65 101 гражданское дело, гражданский штраф на общую сумму свыше 36 миллиардов долларов. Это плата за незаконное пребывание в Соединенных Штатах Америки. Параллельно Департамент юстиции с сентября прошлого года подал более 50 исков, пытаясь принудительно взыскать эти деньги. Суммы разнятся. В одних делах речь идет о 3000, а в других о миллионе и даже больше. Это часть кампании запугивания, так как говорит юрист Хасан Шафикула из Legal Aid Society. Власти создают условия, при которых жить здесь без статуса становится настолько тяжело, что человек сам соглашается уехать. Конец цитаты. Штрафы, которые выписывает иммиграционно-таможенная служба нашей страны, стали одним из менее заметных, но важных инструментов усиления политики массовых депортаций. Масштаб этой практики беспрецедентен. Уведомления раскрывают так быстро, что многие узнают о штрафе уже после подачи иска или удержания налогового возврата. Администрация Трампа утверждается, что меры необходимы из-за роста незаконного пересечения границы. Закон об иммиграции и гражданстве нашей страны позволяет штрафовать за гражданские нарушения, включая незаконный въезд, отказ покинуть страну после согласия на добровольный выезд и неисполнение окончательного решения иммиграционного суда о депортации. Последнее нарушение считается самым серьезным. Штраф может достигать аж 998 долларов в день. Это посыл, по словам исполняющей обязанности помощника секретаря Департамента внутренней безопасности Лорен Беспрямой. «Уезжайте сейчас! Иначе вам не поздоровится». Конец цитаты.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд-метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий для подкастов на Spotify, через CarPlay и Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий и переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Верховный лидер Ирана Маджтаба Хамени издал декрет, запрещающий вызов обогащенного урана из страны. В этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Иране. Как подчеркивает агентство, этот шаг может усложнить мирные переговоры с Соединенными Штатами и Израилем. Названные израильские чиновники сообщили агентству Reuters, что президент Дональд Трамп ранее заверил Израилю, что вывоз обогащенного урана из Ирана будет обязательным пунктом в любом мирном соглашении с Тегераном. Соединенные Штаты и Ирану так и не удается согласовать пока даже приблизительные параметры мирного соглашения уже больше месяца из-за фундаментальных разногласий. Сейчас Трамп в очередной раз предоставил несколько дней Ирана, чтобы тот дал правильные ответы. Это дословная цитата в переводе на русский. На последнее американское предложение. В противном случае президент Дональд Трамп угрожает возобновить бомбардировки Ирана.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
6: Как минимум 14 человек получили ранения в результате российского удара по Днепру, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа. 10 пострадавших доставили в больницу, среди них 13-летний подросток. По предварительным данным, повреждения получили 2 многоэтажных дома. На месте удара произошел пожар. Подробности об ударе Ганжа не привел. Местные паблики публиковали видео, как утверждается, попадание российского беспилотника по одному из многоэтажек в Днепре. Тем временем сообщается, что 2 дрона вполне...

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Краях. Сегодня в страну залетело как минимум один беспилотник. На востоке Латвии, рядом с границей Беларуси и России, из этого даже останавливали движение поездов. Судя по всему, воздушное пространство Латвии залетело как минимум один беспилотник. Изначально латвийская армия около 11 утра по местному времени сообщила о возможной угрозе в воздушном пространстве в Лудзенском, Краславском, Резекненском краях, и это районы как раз на границе с Россией и Белоруссией. В Краславском крае местные власти подтвердили агентству «Лето», что был зафиксирован летящий на территории района «Трон». В Лудзенском, Резекненском и Краславском краях приостановлено движение поездов, сообщает агентство «Делфи» со ссылкой на оператора латвийской железной дороги. В последние месяцы беспилотники все чаще залетают в воздушное пространство стран Северной Европы. Вооруженные силы РФ при помощи средств радиоэлектронной борьбы пытаются изменить траекторию полетов украинских дронов, чтобы они летели в страны Европы, которые граничат с Россией. После того, как в начале мая в воздушное пространство Латвии залетели два украинских беспилотника со стороны России, в Латвии произошел политический кризис. На фоне случившегося правящая коалиция фактически распалась, и правительство ушло в отставку.
2: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Служба безопасности Украины объявила о введении усиленных мер безопасности в северных регионах страны. Их целью называют недопущение проникновения врага в приграничные районы и профилактику диверсий. Конец цитаты. Сотрудники СБУ совместно с военными будут проводить усиленные проверки местных жителей, а также осмотры автомобилей, помещений и территории. Кампания развернута на территории Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей. Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая заявил, что по данным Киева Россия пытается убедить Александра Лукашенко присоединиться к новым агрессивным операциям. Конец цитаты. Москва, утверждала Зеленский, рассматривает в том числе возможность вторжения в северную часть Украины с территории Белоруссии. И совместная тренировка ядерных сил России и Белоруссии началась днем 21 мая. По видеосвязи они наблюдали Владимира Путина и Александра Лукашенко. В Минобороны РФ заявили, что все задачи тренировки ядерных сил решены в полном объеме. Ракеты достигли своих целей. Сообщается, что Минобороны России заявило в четверг о доставке непосредственно ядерных боеприпасов в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси в рамках ядерных учений. Я цитирую. «Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков». Конец цитат, отметили в российской военной ведомстве. Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала также видео, которое, как утверждается, содержит кадры транспортировки ядерных боеприпасов в Беларусь. На записи показаны колонны военной техники и подготовка личного состава.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника.

0: и онемение в руке или ноге. Могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
1: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий и переходим к другим новостям. 19 мая компания Google на ежегодной конференции для разработчиков объявила о масштабном обновлении своей поисковой системы. Ключевое изменение – это еще более глубокая интеграция с искусственным интеллектом. Обычная поисковая выдача за десятками ссылок на различные сайты постепенно уйдет уже на второй план. Фактически поиск в том виде, к которому все привыкли за последние почти три десятка лет, прекратил свое существование. Google начала трансформировать свой поиск два года тому назад. Тогда компания представила функцию AI Overview, то есть короткие ответы, сгенерированные ИИ на основе запроса пользователя, которая выводится перед основными результатами поиска, а в марте 2025 года компания предложила новый режим AI Mode, который позволял общаться с поисковой системой как с чат-ботом и задавать уточняющие вопросы в отдельной вкладке меню поиска. Спустя год этим режимом ежемесячно пользуется уже более миллиарда человек. Теперь разработчики объявили, что решили полностью переделать саму поисковую строчку. Отныне она представляет собой диалоговое окно, которое динамически увеличивается, подстраиваясь под длинные, сложно составные запросы. И если ответ искусственного интеллекта будет неполным, можно продолжить переписку и попросить его уточнить определенные детали. Ну и сами запросы могут быть не только текстовыми. Теперь можно использовать изображения, видео и файлы, а также перетаскивать в строку поиска информацию из других вкладок браузера Chrome. И в качестве примера на конференции показали, как поисковая система по двум фотографиям и текстовому запросу ищет подходящее платье в определенном ценовом диапазоне. Второе нововведение – это поисковые ИИ-агенты, которыми можно пользоваться через поисковую строчку. Они будут работать круглосуточно, постоянно анализируя информацию по заданной теме и присылать обновления в случае необходимости. К примеру, если дать ИИ-агенту точные параметры квартиры, то он будет сканировать новые объявления о сдаче в аренду, уведомляя пользователя о появлении подходящих вариантов. И в целом чаты, боты и ИИ-агенты все это, собственно, и так умеют делать, но как отдельные системы, не связанные с поисковиком. Также компания улучшит и расширит возможности агентского бронирования, например, ресторанов через поисковую систему. Система может предоставить актуальную информацию под конкретный запрос, включая данные о ценах и наличии свободных мест, а также предоставит ссылку для завершения бронирования. В отдельных случаях, например, при поиске косметологических услуг, ИИ поисковик сможет связаться с компанией непосредственно от имени пользователя. И помимо этого, разработчики объявили, что планируют внедрить прямо в поиск возможности Google Anti-Gravity, то есть собственные платформы для ИИ-разработки, запущенные осенью прошлого года. Это позволит получать ответы в виде интерактивных визуализаций, графиков, таблиц, а также отдельных мини-приложений, сгенерированных искусственным интеллектом. Такие приложения подойдут для решения комплексных или даже долгосрочных задач. Например, планирование мероприятий. Поисковик сможет сгенерировать полноценную панельку мониторинга, с помощью которой пользователи увидят статус готовности по каждому из этих пунктов. Или можно будет попросить Google написать код для индивидуального фитнес-трекера, в котором будут учитываться все необходимые параметры. Кроме того, он сможет предоставить актуальную информацию в режиме реального времени, например, о погоде, и составлять интерактивные карты для пробежек. Google уже начала обновлять свой поиск буквально во всех регионах страны, где есть и доступен режим AI Mode. Поисковые агенты станут доступны летом 2026 года, но сперва только для платных подписчиков Gemini. Расширенные возможности бронирования для всех пользователей тоже будут доступны с лета, пока заявлены только для штатов. Интеграция Google Anti-Gravity произойдет в ближайшие месяцы, но пока будет доступна только в штатах и для платных подписчиков. Может показаться, что произошла просто постепенная эволюция идеи, которую разработчики представили 2 года тому назад. Но на самом деле долгосрочные последствия такой трансформации поисковой системы могут быть куда более серьезными. Компания объединяет AI Overview и AI Mode в единый бесшовный интерфейс, параллельно подталкивая пользователей к продолжению диалога с ИИ. И кроме того, Google хочет окончательно изменить и пользовательские привычки. Делать так, чтобы они разговаривали с поисковиком, а не искали информацию по набору ключевых слов. Ну и вот поиск в том виде, к которому все привыкли, со ссылками и необходимостью переходить на сайты, фактически прекратил свое существование. Издание подчеркивает, что меняется сама роль человека в этом процессе. Если раньше он был непосредственным участником поиска, то теперь превращается в пользователя, которому дают готовую информацию. С момента своего появления поиск Google стал основной цифровой дверью в интернете для пользователей по всему миру. Теперь с последним ИИ-обновлением Google меняет замки на этой двери. И, судя по всему, они станут уже ИИ.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: Мужчина утопил Tesla Cybertruck, решив проверить его, сможет ли автомобиль переплыть озеро в Техасе. Глава Tesla Илон Маск любит, конечно, как известно, громкие заявления. Например, он называл Cybertruck безопасным на уровне апокалипсиса. Это была точная его цитата, переведена на русский язык. А также он утверждал, что пикап достаточно водонепроницаем, чтобы ненадолго выполнять роль лодки, пересекать реки, озера и даже спокойные морские участки. Конец цитаты. Один из владельцев этих машинок, похоже, воспринял слова Маска буквально. Что он сделал? Он взял и заехал на своем Cybertruck в озеро Грейпвайн, площадью около 8000 акров. Это озеро находится к северо-западу от Далласа, штат Техас. Ну а теперь мужчина находится под арестом. Как сообщила полиция города Грейпвайн на своей страничке в Фейсбуке, водитель сознательно въехал в воду, чтобы пройти функцию Wait Mode. Машина быстро вышла из строя и, разумеется, начала набирать воду, как старая и дырявая лодка. Водители и пассажиры покинули автомобиль, а спасатели из пожарного департамента вытащили машину из озера. Мужчину задержали по обвинению во въезде на закрытую территорию водоема и за ряд нарушений правил безопасности на воде. В официальной документации Tesla говорится, что режим Wait Mode позволяет Cybertruck преодолевать водные преграды, например, реки или ручьи. При этом прямо указано ограничение. Максимальная глубина около 32 дюймов, то есть примерно около метра от нижней точки колеса. Сам Маск ранее писал, что Cybertruck должен уметь добраться до Starbase, до острова South Padre, и для этого нужно пересечь пролив. Конец цитаты. Речь идет примерно о почти 500 метрах через пролив Бразос-Сантьяго-Пас. Его глубина достигает около 12 метров. Это значительно, кстати, больше допустимых 80 сантиметров, то есть около метра. Иными словами, безопасно пройти такой участок Cyber, конечно, не сможет. Но это уже не первый случай, когда владельцы таких пикапов пытаются заехать в воду и застревают там напрочь. Идея, в общем-то, изначально плохая. По условиям Tesla, такие действия могут лишить гарантии на автомобиль, а риск для самих людей вполне реальный. Лучше, конечно, это на практике не проверять.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: Ну и последняя новость. Откроем книгу о трех мушкетерах, а может быть даже 20 лет спустя, или даже 10 лет спустя, и почитаем вновь про трех мушкетеров и про их лидера Д'Артаньяна. Полиция Нидерландов задержала археолога Вима Дайкмана после того, как он отказался вернуть властям Маастрихта недавно обнаруженные в городе останки, которые, как предполагается, принадлежат знаменитому французскому мушкетеру Д'Артаньяну. Дайкман более 40 лет работал археологом в Маастрихте и искал могилу Шарля Ожье де Баца, также известного как Д'Артаньян. Именно Дайкман обнаружил останки под полом церкви святых Петра и Павла. О находке стало известно в марте, чем мы также ранее сообщали в выпусках последних известий. Найдены останки, кость плеча и два зуба отправили в Германию для ДНК-исследования. Оно должно подтвердить, действительно ли речь идет о могиле Д'Артаньяна. Но о результатах, кстати говоря, не сообщалось. По данным нидерландских СМИ, муниципалитет хотел отправить кость и зубы на исследование по почте. Дайкман при этом выступил против, и в итоге его знакомый доставил находку в Германию, но после анализа археолог забрал останки себе и отказался их возвращать. 20 мая полиция пришла домой к Дайкману и задержала его. А после того, как он раскрыл, где хранятся останки, его отпустили. В прокуратуре подтвердили задержание, не раскрыв при этом детали. Ведомство сообщило, что археолога задержали в связи с проверкой законности раскопок, и для задержания был, конечно, срочный повод. По данным Ди Телеграф, в отношении Дайкмана проводятся уголовные расследования. Ранее между археологом и властями Маастрихта уже возникали конфликты. Чиновники обвиняли Дайкмана в том, что он проводил раскопки не по правилам. Археолог в ответ обвиняет власти в том, что они слишком активно вмешиваются в историю с находкой и преуменьшают его роль в обнаружении останков. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Medusa, Delphi, радиостанция «Свобода Европа», «Радио Свобода». И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом на праздник Шавуот, праздник Пятидесятницы.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
3: Дождливо и ненастно будет в Филадельфии в дни праздника. Дожди будут то прекращаться, то опять начинаться при весьма сильном восточном ветре. При этом в субботу будет даже чуть выше 50 градусов по Фаренгейту. Будет дождливо, а в воскресенье с утра, когда многие отправятся в церкви на праздник Пятидесятницы, будет с утра дождик. В Портленде солнечно, чудесно, около 80 градусов будет в ближайшие два дня. В субботу, правда, и в воскресенье чуть попрохладнее. Местами ветер может быть ощутимым. В районе Большого Сиэтла будет около 70 градусов по Фаренгейту. Тоже преимущественно будет солнечно, правда, в воскресенье будет в основном облачно. Но, внимание, в понедельник, уже к окончанию лонг-викенда, вновь будет очень дождливо и холодно, а на перевалах вновь запорошит снежок. Всех вам благ! Хак Шивот Самех! И до скорых встреч в эфире!

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: Для себя лично я подумал так. Я о многих известностях из Божьего Слова проповедовал, размышлял о них. Но вот есть один человек, и как я заметил для себя, я никогда на эту тему не говорил, не рассуждал. И подумал, что, может быть, сегодня будет хорошее время, чтобы все-таки прикоснуться к его судьбе. О нем записано в Бытие, 5 глава. Я прочитаю с 18 текста, и потом 21 и дальше. Иаред жил 162 года и родил Еноха. И вот 21 текст. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех дней жизни Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Вот такая история. Что удивительного в этой истории? Это был интересный человек. Библия говорит о том, что Господь взял его на небеса живым. Не часто так бывает. И знаете, что еще, размышляя, вот о чем хочу сказать. Что есть люди, например, Самсон, которому Библия посвятила несколько глав. Есть другие люди, о которых детально описана их жизнь, их борьба, подвиги их, поражения их, ошибки их и так дальше. Что мы знаем о Енохе? Кем он был? Неизвестно. Чем он занимался? Неизвестно. Насколько был велик его авторитет в те дни? Неизвестно. Сколько у него детей было? Много, но неизвестно. Были сыновья у него, были дочери. Библия отмечает одного Мафусала, кстати, который, согласно библейским текстам, дольше всех прожил на земле. И женился
6: о Господи, похоже, где-то там 185 лет. Как вам такое? Похолостяковать столько, а? Чтобы потом лет через 180 задуматься, может, нехорошо быть одному? Может, Господь прав? Вот. Ну, возвращаясь к Еноху. Кроме этого текста, мы встречаем еще два текста в священных писаниях.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: И хотел Енох перед Богом. Знаете, походка такая. Библия говорит, что в то время, это уже туда, в сторону потопа шло, да, он был седьмой в родословной от Адама. Люди уже были развратные. После Каина, вы знаете. И вот когда течение жизни шло в одну сторону, то Ной шел против течения. Вот он ходил перед Богом. А как еще можно ходить? Можно ходить еще перед людьми. Бывает такое? Встречали, да? Люди, для которых общественное мнение, мнение Инстаграма и лайков очень много значит. Так вот, Библия показывает нам, что жил и ходил перед Богом Енох так, что для него важно было вот один лайк получить оттуда. Все остальные лайки его вообще не интересовали. Для него это было важно. Вот у него была такая философия жизни. Вы знаете, мы же все разные. И ты смотришь, человек, ну вот так поступает. Знаешь, так паркуется, так камни бросает куда-нибудь. И ты подумаешь, а зачем? А зачем? А это мировоззрение. Оно идет от мировоззрения. Для него это нормальность. Так отнестись к жене, так сказать, так сделать, так поступить. Для него это нормальность. Для другого это ненормальность. Так вот Библия показывает нам, что Енох жил в такой удивительной нормальности. И оказывается, что его нормальность совпадала с Божьей нормальностью. Вот в чем его подвиг. Вот в чем его успех. Его мировоззрение совпадало с мировоззрением Бога. Его философия совпадала с философией Бога. Его ценности совпадали с ценностями Бога. Это, во-первых, что нам показывает Божье Слово. И, знаете, потом пройдет время, будет жить на земле один из его потомков. Библия о нем говорит, что это умнейший человек. Он и царем прожил жизнь. Я про Соломона. В начале пути, если мы читаем исповедь Соломона в Екклезиасте, да, он описывает, как он бросался во все стороны, он познавал мир, и там побыл, и тем позанимался, и туда направлялся, и то изучал, и все ему было интересно, и хотел во всем видеть смыслы. И знаете, прочитайте последнюю главу, 12-ю Екклезиаста, и известный 13-й текст. Наверное, нам его покажут. Екклезиаст 12:13. И Соломон говорит, так вот, друзья мои, выслушаем смысл всего, суть всего.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице

0: и так далее.
1: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Бойся Бога, заповеди Его исполняй, ибо в этом все для человека. На самом деле, разные люди, жившие в разные эпохи, говорят об одном. Во времена Еноха, характеризуя человека, Библия говорит, и ходил Енох перед Богом. Во времена Соломона, Соломон говорит, и жил человек в Божьем страхе. Это то же самое. Так вот, спустя еще какое-то время, когда уже проповедовал Евангелие апостол Павел, он писал в Коринф, и это первое послание, 11 глава, 3 текст. Я думаю, нам его тоже покажут. И Павел говорит, обращаясь к мужчинам. «Всякому мужчине глава Бог». Вторую половину текста мы уже пропускаем. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Точка. Вот это важно. Это все о том же. Это все о том же. Это в Бытии написано «Ходил Енох перед Богом». В Екклезиасте написано, если уж про Еноха, да? «И боялся Енох Бога» или «Ходил Енох в Божьем страхе». И апостол Павел напишет «Для Еноха глава Христос». Это примерно все вот так, чтобы скомпоновать, это все об одном и том же. Друзья мои, я обращаюсь ко всем и, во-первых, для себя сегодня здесь. Господи, благослови нас, потому что мы всегда скользим, чтобы жить относительно своих страстей. Ведь, честно говоря, сколько мужчин живут, опираясь на свои страсти, движимы своими страстями, движимы своими амбициями, движимы своими меркантильными интересами. Или человекоугодничеством занимаясь, или опираясь на свою эгоистичность. И вот есть такая жизнь, где в центре Бог. И вот эта жизнь угодная Богу. Поэтому первый урок, который мы берем отсюда, жить так, чтобы в центре твоей жизни был Господь в твоем мировоззрении. Если Его нет в твоем мировоззрении, ты будешь выполнять Божьи заповеди, это называется, ну, религия, от которой у многих тошнит. Потому правильно, это должно быть глубоко внутри. Это вот то, как мыслил, как видел и как жил Енох. В его сути, в его понимании жизни, в центре был Господь. Он ходил перед Богом. Ориентировал свою жизнь так, что знал и понимал это. Второе, что показывают нам библейские тексты об этом очень загадочном человеке. Об этом как раз говорит апостол Иуда. Когда он видел жизнь, когда он видел ценности жизни, ну, нормы поведенческие людей, которые жили в его времена, Библия говорит, что Ной пророчествовал им, он предвозвещал им волю Бога, он говорил им мнение Бога. Значит, у него была то четкая, очень твердая жизненная позиция. Он знал, что это хорошо, а это плохо. Он точно знал, что это правильно, а вот это неправильно. Он так жил и так проповедовал, и так говорил, так убеждал тех, которые ходили рядом с ним. Это еще один важный аргумент в пользу Еноха. А потом пройдет время, и Иисус Христос скажет: «Да будет ваше слово, да, да, нет, нет, а что сверх того, то от лукавого». Иаков потом напишет: «Знаете, ты можешь быть крутым, ты можешь горы переворачивать, но если ты не можешь управлять своим языком, ну тогда ты мало что стоишь. А если ты научишься управлять своим языком, это дорогого стоит». Это еще один жизненный урок, друзья мои, мужчины, братья, от Еноха. Мы живем в круге нашей семьи, в круге наших близких, наших домашних. И вот Павел скажет, что каждому мужчине глава Христос. И если тебе глава Христос, то твой язык не может, что попало, говорить жене, правильно или нет? Как вы думаете? Может глава быть Христос, а ты несешь, кто его знает что, всякие грязные и плохие слова, всякие матершинные слова и так дальше. Это может так быть? Это не может так быть. Это не может так быть. Это еще один тест, которым мы должны себя проверить. Если ты ходишь, правда, перед Богом, если ты имеешь Божий страх, если для тебя глава Христос, тогда, ну, проверь, как ты говоришь. Как ты говоришь? Какие слова ты употребляешь? Эти слова исходят оттуда или из преисподней, как скажет Иаков. Потому что язык находится посередине. Если оттуда контролируется, тогда слова выходят правильные. А если оттуда контролируется, тогда другие слова выходят. Поэтому я обращаюсь ко всем, друзья, мы учимся сегодня из Божьего Слова, я обращаюсь особенно к мужчинам. Мы главы семейства. Господь дал нам благодать и привилегию быть опорой в собственном доме. И мы есть те, которые возвещаем волю Бога, проповедуем волю Бога, провозглашаем волю Бога. И мы используем для этого слова. И настроения у нас бывают разные, отсюда слова бывают разные, заводимся мы от разных вещей. Поэтому разные слова происходят у нас там изнутри. Эти слова адресуются нашим женам, эти слова адресуются нашим детям, эти слова адресуются нашим соседям. Иногда, когда ты послушаешь речь, ну я вам скажу по секрету, мне иногда жены высылают текстовые сообщения. Говорит, пастор, ты хочешь знать все про моего мужа? Вот смотри, что он мне написал. И у меня уши сворачиваются. Ну в смысле? Ну сапожники отдыхают. Я даже боюсь читать, мне противно читать матершинные слова. А это муж христианин написал жене христианке. Да-да-да. Поэтому, ну, друзья, как говорят американцы, ну, too much. И тогда уже все остальное не важно. Знаешь, как ты видишь жизнь, как ты знаешь правду. Уже точно, что ты не знаешь, что такое Божий страх. Вот из этого текст-месседжа я уже понимаю, что ты перед Богом не ходишь. У тебя Христос не глава твоей жизни. Просто вот один текст, я прочитал обращение к жене, комментарии твоей любимой жены. Все стало ясно. Все стало ясно. Так вот, Библия показывает нам, как ходить перед Богом. Библия показывает нам, что значит, когда глава Христос. Когда глава Христос, тогда Он просвещает твой разум, синхронизирует твои желания, и ты видишь мир так, как видит Бог. Оцениваешь мир так, как оценивает Бог. Понимаешь мир так, как понимает Бог. А потом под твое мировоззрение подстраивается твой речевой аппарат, твой язык покоряется Божьей воле, Божьему сердцу, Божьему слову, и ты говоришь сообразно и согласно воле Божьей. Тогда твоя проповедь, твое пророчество, твое обращение в семью, твое обращение к окружающим будет соответственным. И Иаков взывает, говорит, ну разве может так быть, что из одного источника идет и такая и другая вода? Сегодня тобой бесы по понедельникам управляют, а по субботам, когда шаббат, тобой Дух Святой управляет. Ну как-то такси, ты превращаешься в такси. Ну, кто заплатил, тот ездит на тебе. Ну так не должно быть. Ну ты не такси. Ты если однажды посвятил свое сердце и жизнь Господу, тогда ты ходишь перед Богом. И в праздники, и в будни, и в каждый день. Так должно быть. Так учит нас Божье Слово. И, наконец, третье, о чем хотелось бы сказать – Библия говорит о том, что Енох так поступал, можно поступать по-разному. Он так поступал, так действовал, так жил, что угодил Богу. И потом автор говорит, а без веры угодить Богу невозможно. И вы знаете, оно так звучит немножечко абстрактно, может даже метафорически, без веры. А ты веришь? А ну почувствуй, а ну так напрягись. Напряги твои эмоции. Веришь, не веришь? Веришь, не веришь? А какой верой надо верить? Православной, баптистской? Какая правильная вера? Пятидесятническая? Так вот, удивительно, что в этой главе, в 11-й, автор сразу, ну, чтобы не было вот этих недосказанностей, он объясняет популярным языком. Знаете, как верить? И он учит нас. Он объясняет, как верить. Верить – это значит знать, что Он там есть, и знать, что Он воздаст. Понятно все? Ну, конечно, понятно. Вот я живу в своей жизни, я хожу перед Богом, и я знаю, что так, как я отношусь к жене, там Бог есть. И Він бачить. И Он видит.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Как я веду себя на работе? Ну, по-разному. Можно. Но я работаю и знаю, что Он есть. Я говорю и знаю, что Он слышит. Я поступаю, когда ты отвернулся, а я знаю, что Он видит. Я обращаюсь к жене, когда не слышит теща, пресвитер, братский совет. Но я знаю, что Он там, в нашей спальной комнате. Я знаю, что Он там, на нашей кухне, когда мы выясняем отношения. И тогда я подбираю слова. И тогда я подбираю действия. И тогда я понимаю, что мне позволено, а что мне не позволено. Смотреть куда-нибудь по сторонам и делать какие-нибудь другие дела. Потому что у меня есть четкая убежденность, что Он есть и Он живой. И придет момент, когда мы с Ним встретимся. И однажды придет момент, когда я Ему буду угодный, и Он заберет меня к себе. Или я Ему не буду угодный, и Он не заберет. И вот здесь у меня пару размышлений. У меня еще есть пару минут. Знаете, в чем дело? Дело в том, что из-за того, что мы согрешили в Адаме, у нас немножко сбилось, ну, так сказать, наше восприятие реальности. Ну, нас Бог создал, и Бог нам показал жизнь. И мы в Боге поняли, как все правильно. А потом приходит дьявол к Адаму и говорит, а правильно ли сказал Бог? Что значит, ударил по голове, и сбилась парадигма. И теперь дьявол, ну, сбил нас с толку. И мы не можем сориентироваться, чтобы правильно увидеть. Но проблема в том, что у нас есть какая-то мужская гордость. Я вот здесь пару минут к мужчинам обращусь. И у нас есть наша позиция. И знаете, как мы на церковной парковке? Ну, у меня есть свое мнение. Ну, я считаю так. Ну, что ты меня переубеждать будешь? И у нас 3 мужика и 4 мнения. А если же мы украинцы, то у нас 6 мнений. Мы же свободные люди, мы же сами по себе. А почему я должен думать так, как ты? А почему я должен считать так, как ты? И у нас немножко так есть, друзья мои. Но мы должны прийти к тому, чтобы покориться Божьему Слову. Иначе у нас ничего не получится. Вот в этом суть. Я пару примеров покажу. Например, Авраам ходит с Богом. И это человек веры. Но даже ему непросто. Потому что, смотрите, в какой-то момент Бог говорит ему: Авраам, возьми своего сына, которого ты любишь, Исаака, и принеси его мне в жертву. Авраам берет сына, приносит его и уже возлагает на жертвенник. И знаете, как мыслил Авраам? Авраам мыслил так: ну хорошо, я его принес, положу на жертвенник, он, его тело сгорит в огне, но Бог сильный из праха восстановить снова Исаака. Так мыслил Бог, мыслил Авраам. Авраам доверял Богу на 100%. Я хочу, чтобы мы это поняли. Авраам доверял Богу на 100%, но у него было свое четкое мнение о своем будущем, как будет. Вот Авраам считал, что Бог сделает так. Тело сгорит, Бог возьмет прах, поставит ему снова Исаака и скажет: Авраам, молодец. А Бог, хап его за руку, стоять. Взял нож, не делай. Я увидел, что ты мне верен. Но он должен остаться живой. Мне не надо эта жертва. Вы чувствуете, что Богу нужно было даже Авраама хватать за руку? Даже в момент, когда он покорялся и служил Богу. Я понимаю, что здесь образность. Но я хочу, чтобы мы увидели, что даже в этот момент величайшего посвящения Богу Авраам не мог 100% понимать то, как понимает Бог. И я думаю, я читаю эту историю, думаю: Господи, прости меня, что в какой-то момент я вдруг позволяю себе сказать: знаешь, а я знаю, а я так не считаю, а я так считаю. О, Господи, кто я, чтобы считать? Господи, кто я, чтобы знать? Кто я, чтобы делать такие заявления? Благослови меня, Господи, смиряться под крепкую руку Твою. Потому что я не могу понимать мое будущее без Тебя. Я прогнозирую, я планирую, я вижу. Но приходит Господь, берет меня за руку и говорит: Василий Васильевич, Василий Иванович, будет не так. Потому что есть Бог на небе. Мужчины, мы крутые, мы много знаем. Мы кое-что умеем. Мы кое-что сделали, у нас кое-что получилось. Мы кое-что значим. Но в нашей значимости и в нашей авторитетности и с нашим опытом жизни, когда мы приходим к Нему, то Он главный. Если мы не научимся понимать, что Он главный, тогда нам сложно будет идти по жизни. А мы же еще и семью за собой ведем. Вторая история. Нейман. Ну, я известной истории напоминаю. Нейман. Приличный человек. Проблема, проказа. Уверовал и решил прийти к пророку Бога, чтобы получить исцеление. Вот как решаются вопросы. И пророк Божий говорит ему: пойди и окунись. Он говорит: так, стоп. Стоп, стоп, стоп. И знаете, что говорит Библия? А он, Нейман, не так себе все это представлял. Слышите, мужчина? Мы вроде с Богом ходим. Мы вроде бы даже на собрание пришли. Мы вроде бы даже какие-то вещи уже делаем. Мы даже стоим уже почти у Иордана. И даже пророк, к пророку Божьему постучали в дверь. И даже готовы, чтобы пророк Божий на нас отреагировал и поработал с нашей жизнью. У нас проблема в семье. И мы понимаем, надо идти к пророку, или к пастору, или к священнику. И ты приходишь к священнику, но у тебя есть план, как должен сказать священник. Жена не права, ты прав. Ну как-то так, да? Мы же идем к пастору так. Мы же знаем, что мы правы. Но нам нужен пастор, конечно, он человек Божий. Но пастор, ты должен сделать вот это, вот это, вот это. А пастор приходит и говорит: слушай, может тебе смириться под крепкую руку Божию? Он говорит: в смысле, ты что меня лечишь? Ну как? Ну я не так представляю. Я пойду другого пастора искать или сам буду решать свои вопросы. Ну решай. Ну вот это примерно то же, что этого мужика у Неймана. Ему нужна помощь. Ему нужно чудо. Он приходит пред Божье лицо. Он знает, что эта дверь, дверь Божьего пророка, он приходит к нему. Но когда пророк ему говорит: иди, делай первое, второе, третье, он говорит: не, в смысле, не-не-не-не. Это не мой вариант. Я для себя вижу это по-другому. И сколько мы теряем, мужики? Потому что в какой-то момент, когда мы уже рядом с ним, когда мы уже пришли на расстоянии вытянутой руки, и когда уже его голос звучит, и ты говоришь: но, я по-другому это вижу. Сколько мы потеряли? Сколько потеряли наши семьи? Сколько мы прошли мимо? Потому что уже в тот момент, когда мы были рядом, здесь речь не идет о тех, которые ходят там параллельными путями. Мы вроде бы нащупываем этот путь Божий, приближаемся к нему максимально близко. Мы будем молиться сейчас. Иисус Христос говорит, кто познает истину, истина сделает вас свободными. Я хотел бы молиться, чтобы Господь благословил нас, мужчины, познать истину Божью и получить свободу. Давайте поднимемся.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
1: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Я сейчас хочу немного глубже сказать. Я, знаете, когда звучит речь, ты можешь быть свободен, и ты так думаешь, от алкоголя или наркотиков? Я не про алкоголь и не про наркотики. Это многие вещи, которые мы делаем, это следствие. Я хочу осмелиться помолиться с вами сегодня, чтобы Господь освободил наши мозги. Чтобы мы думали правильно, чтобы мы видели правильно, чтобы мы были способны слышать правильно, и чтобы мы были способны соглашаться с волей Бога, с волей Бога. И на самом деле, друзья, я обращаюсь к мужчинам, нашего дедушку в Эдемском саду ударили, и он потерял ориентиры, сбилась парадигма. Ему трудно было ориентироваться, Адаму трудно было ориентироваться, мы получили его гены. Реальность в том, что, знаете как, вот апостол Павел собрал церковь в Ефесе и пишет им послание. И он говорит: родные, Бог дал вам дары. Знаете, кто эти дары? Пророки, апостолы, учители, наставники. Зачем? И он пишет: для совершенствования святых. А что, святые несовершенные? Немного поломала жизнь. Жизнь немного поломала нас. Сбилась наша точка зрения. Сбилась наша парадигма. И отсюда мы неправильно говорим. И отсюда мы неправильно поступаем. Отсюда мы неправильно реагируем. а за нами наши жены и дети. И вот это проблема. Библия показала нам пример правильного человека, относительно правильного. Енох ходил перед Богом. Ходил верой, зная, что Бог есть и воздаяние есть. И Бог подхватил его в процессе жизни, не дождавшись 900-летия. В 365 забрал его к себе. Самый лучший комплимент, который ты можешь подхватить, получить однажды в жизни от него, это когда Бог тебя подхватит в свои обители. Все остальное смысл теряет. Родные, все остальное теряет смысл. Но пока мы еще на земле. И Библия говорит, что у него еще были сыновья и дочери, и у него было все хорошо. У Еноха было все хорошо. Так вот, благослови Господь. Родные, мы будем сейчас молиться. Мы традиционно молимся в алтаря. Я просто приглашаю мужчин совершенно искренне. Если ты хочешь, чтобы Бог как-то направил тебя, чтобы помог тебе разобраться в лабиринтах твоей жизни. Знаешь, когда ты стоишь и думаешь, Господи, а что делать? А как оно? Вроде ты знаешь, и вроде бы неправильно. Вроде ты борешься, вроде бы ты делаешь, а ну что-то не клеится. Выходи к алтарю, мы помолимся за тебя. Мы всегда так делаем. У нас есть пару минут времени. Я приглашаю вас, давайте в простоте. Давайте в простоте. Приходите к алтарю, мужчины, кто чувствует, кто хочет. Ну, Боже, направь мои мозги правильно. Направь мои мозги правильно. Самое главное, мужчины, самое главное вот в нашей реальности здесь увидеть так, как видит Бог. Понимать так, как жизнь, так, как понимает Бог. Ориентироваться в жизни так, как ориентируется Бог. Это самое главное, друзья мои. Все остальное, все твои верблюды не имеют значения. Сегодня для тебя это важно. Если тебе нужно это откровение от Бога. Если хочешь правильно ходить перед Богом, правильно ходить перед Богом, приходи сюда, мы будем молиться за тебя. Мы будем молиться за тебя. Не стесняйтесь. Это наше время с Богом. Это наше время с Богом. Я мечтаю о такой молитве сам. Потому что до сих пор я вижу, что где-то у меня есть пробуксовки. Где-то я не знаю, как сориентироваться и как поступить. Где-то мне нужно вразумление от Бога. Вразумление от Бога. Поэтому просто давайте молиться. Церковь, давайте поднимем наши голоса, возвысим. Поднимите ваши руки, женщины. Давайте сегодня благословим мужчин. Бог дал ответственность быть главой в семье. Бог дал ответственность вести семью перед лицом Божьим. Ходить перед Божьим лицом. Стоять перед Божьим лицом. Нам нужен Господь. Нам нужно от Него вразумление. И нам нужна истина, которая освободит наши чувства, освободит наши глаза, освободит наши уши, освободит наши представления, принесет полнейшую свободу, чтобы мы свободны были видеть Бога. Господа грядущего, видеть Господа одесную, видеть Господа сильного, могущественного и действующего. Давайте будем молиться в Духе Господь. Благословен Бог Отец. Благословен Бог Отец. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Благослови, благослови сегодня каждого здесь. Благослови мужчину алтаря. Благослови мужчину алтаря, Господь.

0: Господь, мы очень нуждаемся в Тебе, Бог мой. Мы мужчины, мы отцы, мы мужья, Господь. Мы очень нуждаемся, чтобы Ты поддержал наши руки. Иисус, мы не рассчитываем на свои силы, на свои знания, на свои способности. Мы хотим быть наполнены Духом Божьим, Иисус. Мы хотим ходить перед Тобою, Иисус. Пусть наши слова, наши поступки, наши действия, они прославляют Тебя. Чтобы наши жены и наши дети, люди, которые следуют за нами, Господь, чтобы им было легче идти за нами. Бог мой, чтобы мы смотрели на Тебя, Иисус. Мы иногда устаем, иногда наши руки опускаются, но мы смотрим на Тебя. И я молюсь за каждого мужа, за каждого мужчину в этом доме, чтобы мы расправили крылья, чтобы мы взлетели высоко, подобно орлам, уповающим на Тебя и кружащим в Твоих потоках. Чтобы мы были наполнены Духом Божьим, Иисус. Духом смирения, Духом премудрости, уповая на Тебя, Иисус. Чтобы наша сила, Господь, была в наших коленях, стоящих перед Тобою, и в наших руках, поднимающихся к престолу благодати. Иисус, чтобы мы воздевали свои руки без гнева и сомнения. И чтобы это видели наши жены, наши семьи. И чтобы наше общество пробудилось от пробужденных мужчин во имя Иисуса. Бог мой, мы нуждаемся в силе Твоей. Дух Святой, наполняй нас. Наполняй нас, наполняй нас. Мы любим Тебя, мы прославляем Тебя, мы исповедуем Тебя нашим Господом и нашим Спасителем, Иисус. И мы признаем, что без Тебя мы ничего не можем. И мы благословляем всю эту неделю предстоящую. Помоги нам ходить пред Тобою, как мужи веры, Иисус, в праведности, в чести, в integrity, во имя Иисуса. Благослови, Господь, чтобы наши бизнеса, наши поступки, они прославляли Тебя. Да будет имя Твое, наш Бог, благословенно и прославлено. И вся церковь громко скажет «Аминь». Воздайте славу нашему Господу, церковь. В конце этого служения хочу сказать всем молодежи, всем молодым людям и всем постарше, в следующую пятницу у нас здесь будет конференция славянской молодежи, и целый день в субботу будут замечательные спикеры. Пожалуйста, регистрируйтесь, приходите, мы вас ждем. А в этом зале у нас будет молодежная конференция. Благословляем вас. Приходите на молитвенное служение. Пусть вас Бог благословит. Также вы можете приобрести учебники, книги, библейские семинарии, чтобы поднять свой уровень знаний библейских. Пожалуйста, тоже воспользуйтесь этой возможностью. Спасибо вам, с Богом, до следующей встречи.
1: Друзья, спасибо всем, что вы смотрели эту трансляцию. И мы очень надеемся, что тепло Божьего прикосновения ощущалось по ту сторону экрана. Мы верим, что однажды вы окажетесь вместе с нами в этом зале, будете поднимать руки, углубляться в Его Слово и вдохновляться для своей жизни. Мы благословляем каждого из вас и приглашаем вас на этой неделе посетить нашу молитву, которая проходит по средам в 7 часов вечера на этой локации. Там, где бы вы ни находились, мы благословляем, чтобы вы были светом и солью и говорили о Христе. До скорой встречи, друзья!
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание Сотрясение дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.